0: Die größten Hits des Ostens. Antenne
1: Ostalgie. Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два.